Пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Семья Чепелуевых из Дядьково стала участницей фестиваля ГТО в Красноярске. По итогам личного зачета Виктор Чепелуев занял 4-е место в многоборье. Была выполнена ранее поставленная спортсменам цель по подниманию туловища из положения лежа за 1 минуту. Бабушка Галя показала высокий результат упражнений на наклон вперед. Татьяна и Матвей Чепелуевы также продемонстрировали максимальные для себя результаты в своих дисциплинах. Участники отметили очень высокий уровень организации соревнований и профессиональную работу судей. Отдельное внимание было уделено теплой атмосфере, сложившейся между командами из различных регионов России. Члены семьи также поделились впечатлениями от красот Красноярска. Особенно их поразил Енисей в своем величии. Как рассказал глава семьи Виктор Чепелуев, поездка стала возможной благодаря поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Брянской области, оказавшей содействие в организации выезда. В Екатеринбурге прошли соревнования по тяжелой атлетике в рамках спартакиады народов России. Спортсмены выступали уже в новых олимпийских весовых категориях, и этот старт стал важным этапом отбора на чемпионат мира и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Брянскую область на состязаниях представили 5 спортсменов. Лучший результат показал Станислав Прошин. Это 4-е место в весовой категории до 110 килограммов. Также на помост выходили Анастасия Селезнева, Матвей Сидоров, Роман Наперов, а также Александр Порощук. Брянские спортсмены получили большой опыт выступлений и громко заявили о себе. Брянский баскетбольный клуб «Десна» продолжает тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Руководство клуба отмечает, это только первые шаги большого пути. Впереди недели тяжелой работы, сотни часов в зале, победы над собой прежде всего и, конечно же, борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. Начинается новая глава. В сентябре в Брянске пройдет товарищеский турнир на Кубок брянских партизан. Первый матч в Суперлиге «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Брянская область сегодня – это настоящая кузница спортивных талантов. Громкие победы брянских атлетов на всероссийских и международных аренах являются ярким тому подтверждением. Напомню, Илья Бородин взял золото чемпионата Европы по водным видам спорта, обновив рекорд турнира. Ранее Евгений Редайло стал чемпионом России по функциональному многоборью. Александр Бабенко завоевал бронзовую награду на чемпионате страны по легкой атлетике. Это было бы невозможным без необходимой инфраструктуры. Сегодня на Брянщине функционирует 20 стадионов, 15 ледовых дворцов, в числе которых гордость региона – дворец единоборств имени Артема Осипенко. Современная арена, готовая принять соревнования абсолютно любого, даже мирового уровня. Кроме того, теннисный центр и футбольный манеж. Добавлю, наряду с обладателями рекордов на территориях спорта Брянщины занимаются тысячи обычных людей. Для жителей построены 19 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном, 9 комплексов без бассейна и десятки площадок ГТО. Помимо этого, современные воркаут-зоны, умные площадки с цифровыми подсказками и открытые физкультурно-оздоровительные комплексы. Все это делает спорт по-настоящему доступным. Таким образом, совокупность всех факторов делает Брянщину одним из самых ярких спортивных уголков центральной части России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок.
1: Я здесь один на дне реки, в волнистом небе рыбаки роняют сети, рвут блесну, а я лежу лицом к лицу.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах. В Брянске с наибольшим пассажиропотоком это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. В Брянске принимают документы у собственников квартир, пострадавших при ракетном ударе вооруженных сил Украины 14 августа. Известно о 157 пострадавших в жилых помещениях. Все они обследованы специальной комиссией. Ведется работа по составлению дефектных ведомостей. Параллельно развернута работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений. Для получения компенсации необходимо постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛ собственника, ИНН, а также реквизит расчетного счета, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Помню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук навестил пострадавших в результате теракта жителей, которые госпитализированы в Брянской областной больнице номер 1. Глава региона сообщил, им оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре Брянской областной больницы, стабильны, их жизни ничего не угрожает. В Министерстве иностранных дел России отметили, Москва будет применять гораздо более жесткие методы, чтобы разрушить все, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. В свою очередь в Кремле заявили, накачивание киевского режима оружием не способствует переговорам и будет иметь крайне негативный эффект. Европейцы подталкивают Дональда Трампа к возобновлению контакта с Москвой по Украине, опасаясь российских ударов нынешней зимой. Но одновременно требует своего места за столом будущих переговоров. При этом Москва не раз подчеркивала, Европа утратила право претендовать на участие в принятии решений за свои и милитаристской политики. В мировом сообществе растет запрос на мир, а европейские страны все больше оказываются в изоляции. Добавлю, Владимир Путин не раз акцентировал внимание, давить на Россию бессмысленно, а вот договариваться можно. Свыше 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» в нынешнем году предусмотрело правительство. Напомню, президент России Владимир Путин отмечал необходимость повысить качество образования и создать современные условия для работы и учебы в сфере сельского хозяйства. По словам главы государства, такие вопросы решаются с целью привлечения в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, и выстраивается система, начиная с обучения школьников и заканчивая подготовками педагогов и поддержкой научных работников. Цель – к 2030 году на 95% укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками. В рамках национального проекта планируют активно привлекать в отрасль молодых специалистов до 35 лет, а также опытных сотрудников, работающих в агропромышленном комплексе более 5 лет. В этом поможет дополнительная поддержка студентов, сотрудников вуза и научно-исследовательских институтов. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по линии платформы обратной связи от жителей региона поступает запрос на корректировку времени электронной выдачи талонов к врачам, который в настоящее время стартует с началом календарных суток. Егор Ковальчук дал поручение департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и передвинуть время на более удобное. Руководитель области отметил, в целом в брянском субъекте федерации ведется комплекс работ по увеличению доступности пациентам различных медицинских услуг. Современный корпус поликлиники номер 4 в Брянске на территории старого аэропорта переехали терапевтическое отделение, которое ранее располагалось в филиале на переулке Авиационном. В ближайшие месяцы сюда переведут и другие подразделения медицинского учреждения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, отвечает всем современным требованиям. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. 4 санатория и 8 детских лагерей работают в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как сообщила в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко, директор департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева, в первую очередь путевки были предоставлены детям из приграничных районов и льготных категорий, чтобы ребята смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Известно, около 1300 брянских детей нынешним летом смогли отдохнуть за пределами региона. Они побывали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Туле. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, традиционно дети отдыхают за городом. Кроме того, были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной» лагеря «Огонек» за 4 смены приехали поправить свое здоровье почти 3000 детей не только из Брянской области, но и из луганского города Брянка. Наемников вооруженных сил Украины начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Как заявили в Министерстве иностранных дел России, успешное продвижение российских войск по Украине вынуждает националистов бежать из страны. При этом в Старом Свете они продолжают вести свою борьбу против всего русского. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о недопустимости возрождения фашизма. Глава государства отметил, необходимо противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Владимир Путин подчеркнул, это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения базового и справедливого мира, а также равноправных партнерских отношений между народами. За год размер выплат по ОСАГО вырос на 12%. При этом почти в половине российских регионов уровень выплат по страховке превышает сборы от продажи полисов. В некоторых областях более чем в 5 раз. Это свидетельствует об убыточности автогражданки и грозит ростом стоимости полисов, предупреждают и страховщики и эксперты. В настоящее время уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел составляет в среднем по России 94%. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Вместе с тем практика показывает, автомобилисты все чаще предпочитают решать конфликты страховыми компаниями в судах. Увеличение почти на 20% числа жалоб на ОСАГО в службу финансового уполномоченного свидетельствует о том, что все больше автовладельцев решение вопросов со страховыми компаниями видит исключительно в судебной плоскости. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: в эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сюрпризов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах. В Брянске с наибольшим пассажиропотоком это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. В Брянске принимают документы у собственников квартир, пострадавших при ракетном ударе вооруженных сил Украины 14 августа. Известно о 157 пострадавших в жилых помещениях. Все они обследованы специальной комиссией. Ведется работа по составлению дефектных ведомостей. Параллельно развернута работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений. Для получения компенсации необходимо постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛ собственника, ННН, а также реквизит расчетного счета, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Помню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук навестил пострадавших в результате теракта жителей, которые госпитализированы в Брянской областной больнице номер 1. Глава региона сообщил, им оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре Брянской областной больницы, стабильны, их жизни ничего не угрожает. В Министерстве иностранных дел России отметили, Москва будет применять гораздо более жесткие методы, чтобы разрушить все, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. В свою очередь, в Кремле заявили, накачивание киевского режима оружием не способствует переговорам и будет иметь крайне негативный эффект. Европейцы подталкивают Дональда Трампа к возобновлению контактов с Москвой по Украине, опасаясь российских ударов нынешней зимой. Но одновременно требует своего места за столом будущих переговоров. При этом Москва не раз подчеркивала, Европа утратила право претендовать на участие в принятии решений за свои и милитаристской политики. В мировом сообществе растет запрос на мир, а европейские страны все больше оказываются в изоляции. Добавлю, Владимир Путин не раз акцентировал внимание, давить на Россию бессмысленно, а вот договариваться можно. Свыше 9,5 миллиардов рублей на федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» в нынешнем году предусмотрело правительство. Напомню, президент России Владимир Путин отмечал необходимость повысить качество образования и создать современные условия для работы и учебы в сфере сельского хозяйства. По словам главы государства, такие вопросы решаются с целью привлечения в отрасль молодых специалистов с практическим опытом, освоивших технологии последнего поколения, и выстраивается система, начиная с обучения школьников и заканчивая подготовками педагогов и поддержкой научных работников. Цель – к 2030 году на 95% укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками. В рамках национального проекта планируют активно привлекать в отрасль молодых специалистов до 35 лет, а также опытных сотрудников, работающих в агропромышленном комплексе более 5 лет. В этом поможет дополнительная поддержка студентов, сотрудников вуза и научно-исследовательских институтов. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Авторадио. Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
7: Держите!

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: Ну, а ты?
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1.5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжесть их последствий. Но это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которые, конечно же, помогают предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть, но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования, в частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, суть до дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по линии платформы обратной связи от жителей региона поступает запрос на корректировку времени электронной выдачи талонов к врачам, которая в настоящее время стартует с началом календарных суток. Егор Ковальчук дал поручение Департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и передвинуть время на более удобное. Руководитель области отметил, в целом в брянском субъекте федерации ведется комплекс работ по увеличению доступности пациентам различных медицинских услуг. Современный корпус поликлиники номер 4 в Брянске на территории старого аэропорта переехали терапевтическое отделение, которое ранее располагалось в филиале на переулке Авиационном. В ближайшие месяцы сюда переведут и другие подразделения медицинского учреждения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, отвечает всем современным требованиям. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. 4 санатория и 8 детских лагерей работают в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как сообщила в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко, директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева, в первую очередь путевки были предоставлены детям из приграничных районов и льготных категорий, чтобы ребята смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Известно, около 1300 брянских детей нынешним летом смогли отдохнуть за пределами региона. Они побывали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Туле. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, традиционно дети отдыхают за городом. Кроме того, были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной» лагерь «Огонек» за 4 смены приехали поправить свое здоровье почти 3000 детей не только из Брянской области, но и из луганского города Брянка. Наемников вооруженных сил Украины начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Как заявили в Министерстве иностранных дел России, успешное продвижение российских войск по Украине вынуждает националистов бежать из страны. При этом в Старом Свете они продолжают вести свою борьбу против всего русского. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о недопустимости возрождения фашизма. Глава государства отметил, необходимо противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Владимир Путин подчеркнул, это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения базового и справедливого мира, а также равноправных партнерских отношений между народами. За год размер выплат по ОСАГО вырос на 12%. При этом почти в половине российских регионов уровень выплат по страховке превышает сборы от продажи полисов. В некоторых областях более чем в 5 раз. Это свидетельствует об убыточности автогражданки и грозит ростом стоимости полисов, предупреждают страховщики и эксперты. В настоящее время уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел составляет в среднем по России 94%. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Вместе с тем практика показывает, автомобилисты все чаще предпочитают решать конфликты со страховыми компаниями в судах. Увеличение почти на 20% числа жалоб на ОСАГО в службу финансового уполномоченного свидетельствует о том, что все больше автовладельцев решение вопросов со страховыми компаниями видит исключительно в судебной плоскости. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске плюс 27. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

И в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Кладбище, кладбище, спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю.

мне не дозвониться, душу вызвать в мир людей, а духу воплотиться не прошел эксперимент. Время быстротечно, недоступен

преступного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Семья Чепелуевых из Дядькова стала участницей фестиваля ГТО в Красноярске. По итогам личного зачета Виктор Чепелуев занял 4-е место в многоборье. Была выполнена ранее поставленная спортсменам цель по подниманию туловища из положения лежа за 1 минуту. Бабушка Галя показала высокий результат упражнений на наклон вперед. Татьяна и Матвей Чепелуевы также продемонстрировали максимальные для себя результаты в своих дисциплинах. Участники отметили очень высокий уровень организации соревнований и профессиональную работу судей. Отдельное внимание было уделено теплой атмосфере, сложившейся между командами из различных регионов России. Члены семьи также поделились впечатлениями от красот Красноярска. Особенно их поразил Енисей в своем величии. Как рассказал глава семьи Виктор Чепелуев, поездка стала возможной благодаря поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Брянской области, оказавшей содействие в организации выезда. В Екатеринбурге прошли соревнования по тяжелой атлетике в рамках спартакиады народов России. Спортсмены выступали уже в новых олимпийских весовых категориях, и этот старт стал важным этапом отбора на чемпионат мира и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Брянскую область на состязаниях представили 5 спортсменов. Лучший результат показал Станислав Прошин. Это 4-е место в весовой категории до 110 килограммов. Также на помост выходили Анастасия Селезнева, Матвей Сидоров, Роман Наперов, а также Александр Порощук. Брянские спортсмены получили большой опыт выступлений и громко заявили о себе. Брянский баскетбольный клуб «Десна» продолжает тренировочные сборы перед первым в своей истории сезоном в Суперлиге. Руководство клуба отмечает, это только первые шаги большого пути. Впереди недели тяжелой работы, сотни часов в зале, победы над собой прежде всего и, конечно же, борьба в каждом матче. Именно сейчас закладывается фундамент команды, которая совсем скоро выйдет на площадку, чтобы защищать честь Брянской области. Начинается новая глава. В сентябре в Брянске пройдет товарищеский турнир на Кубок брянских партизан. Первый матч Суперлиги «Десна» проведет на домашней арене в конце первого осеннего месяца. Брянская область сегодня – это настоящая кузница спортивных талантов. Громкие победы брянских атлетов на всероссийских и международных аренах являются ярким тому подтверждением. Напомню, Илья Бородин взял золото чемпионата Европы по водным видам спорта, обновив рекорд турнира. Ранее Евгений Редайло стал чемпионом России по функциональному многоборью. Александр Бабенко завоевал бронзовую награду на чемпионате страны по легкой атлетике. Это было бы невозможным без необходимой инфраструктуры. Сегодня на Брянщине функционирует 20 стадионов, 15 ледовых дворцов, в числе которых гордость региона – дворец единоборств имени Артема Осипенко. Современная арена, готовая принять соревнования абсолютно любого, даже мирового уровня. Кроме того, теннисный центр и футбольный манеж. Добавлю, наряду с обладателями рекордов, на территориях спорта Брянщины занимаются тысячи обычных людей. Для жителей построены 19 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном, 9 комплексов без бассейна и десятки площадок ГТО. Помимо этого, современные воркаут-зоны, умные площадки с цифровыми подсказками и открытые физкультурно-оздоровительные комплексы. Все это делает спорт по настоящему доступным. Таким образом, совокупность всех факторов делает Брянщину одним из самых ярких спортивных уголков центральной части России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный с порывами до 19 метров в секунду. Атмосферное давление около 735 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. В регионе 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, социальных объектов, восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничных муниципалитетов Брянщины. В правительстве отметили важность обеспечения теплом, водой, жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей будут участвовать в плебисците в Брянской области. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления, в связи с чем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Ситуация на рынке труда стабильна. Уровень безработицы летом составил около 2,2%. Что же касается экономической ситуации, макроэкономические показатели за первое полугодие нынешнего года свидетельствуют об увеличении на 0,6%, что символизирует о возвращении на траекторию роста. Россия сохранила за собой статус лидера по поставкам на экспорт продукции агропромышленного комплекса. Так, за рубеж отправлено порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы. Таких результатов удалось достичь не только благодаря увеличению валового сбора зерна в России по итогам прошлого аграрного сезона, но и по причине роста импортного спроса со стороны традиционных покупателей. Существенно увеличился экспорт пшеницы в Турцию и Судан. Также выросли закупки со стороны Египта и Израиля. Минпросвещение запретило вторую смену для первоклассников и старшеклассников. Запрет на обучение во вторую смену распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучение во второй половине дня допускается исключительно для учащихся со 2 по 4 класс и 6 по 8 класс. При этом смена в любом случае должна быть завершена не позднее 19 часов. Документ также устанавливает единый режим работы для всех школ страны. Уроки должны начинаться не ранее 8 утра. Новые требования основаны на действующих санитарных правилах и нормативах. Единый документ призван унифицировать режим работы всех образовательных учреждений России и защитить здоровье школьников. Меры учитывают возрастные особенности детей, уровень их утомляемости и общеучебную нагрузку. Таким образом, обеспечиваются оптимальные условия для получения знаний. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сейчас в Брянске около 27 градусов. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: 3.2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: лады, а уже ты в кады у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

0: радио. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1,5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжести их последствий. Ну это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которая, конечно же, помогает предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть. Но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования. В частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, сюда дело, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города. Города 48-32.
8: Только имя твое

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрится.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Вау! Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Как отметила временно исполняющая обязанности губернатора Егор Ковальчук, по линии платформы обратной связи от жителей региона поступает запрос на корректировку времени электронной выдачи талонов к врачам, которая в настоящее время стартует с началом календарных суток. Егор Ковальчук дал поручение Департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и передвинуть время на более удобное. Руководитель области отметил, в целом в брянском субъекте федерации ведется комплекс работ по увеличению доступности пациентам различных медицинских услуг. Современный корпус поликлиники номер 4 в Брянске на территории старого аэропорта переехали терапевтическое отделение, которое ранее располагалось в филиале на переулке Авиационном. В ближайшие месяцы сюда переведут и другие подразделения медицинского учреждения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, отвечает всем современным требованиям. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске принимают документы у собственников квартир, пострадавших при ракетном ударе вооруженных сил Украины 14 августа. Известно о 157 пострадавших в жилых помещениях. Все они обследованы специальной комиссией. Ведется работа по составлению дефектных ведомостей. Параллельно развернута работа по сбору документов, которые должны предоставить собственники поврежденных жилых помещений. Для получения компенсации необходимо постановление о признании потерпевшим, паспорт, СНИЛ собственника, ННН, а также реквизит расчетного счета, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Напомню, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук навестил пострадавших в результате теракта жителей, которые госпитализированы в Брянской областной больнице номер 1. Глава региона сообщил, им оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре в Брянской областной больнице, стабильны, их жизни ничего не угрожает. Центр избирком изменит текст бюллетеней для голосования за партии на выборах в Государственную Думу. Теперь в документе останется 10 позиций. Следовательно, после выбытия «Яблоко» номер 2, после номера 1 «Единой России» будет следовать номер 3 «ЛДПР». Выборы в Государственную Думу в нынешнем году, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. В нынешних условиях давления, информационной войны эксперты предупреждают о возможных попытках Запада создать нервозную атмосферу. Нынешняя избирательная кампания уже сейчас признается экспертами самой сложной за всю историю страны. Тема этого года – безопасность. Центр избирком серьезно перестроил работу. Для иностранных наблюдателей ввели новые ограничения. Хотя их права на мониторинг официально сохранены, главное новшество – распространение жестких правил на все российские регионы. При подготовке к новому учебному году не стоит переплачивать за красивую упаковку и дизайн ручек, тетрадей, карандашей и ластиков, поскольку эти предметы быстро расходуются, теряются или ломаются. Чтобы сократить расходы, необходимо сравнивать цены в различных магазинах и следить за акциями и комплектами. Стоит также учитывать возможные перебои с поставками на маркетплейсах и планировать покупки заранее. Подготовка к новому учебному году требует внимательного подхода к расходам на канцтовары. По данным Росстата, средняя стоимость базового набора школьных товаров в нынешнем году составляет от 10 до 14 тысяч рублей. При этом цены на канцелярию в различных типах магазинов отличаются. В традиционной рознице они выросли в среднем на 25-30% из-за изменений в налоговом законодательстве и введении маркировки продукции. А на маркетплейсах сильнее всего в последний месяц. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 34 копейки. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 17 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 13-15 градусной отметки. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Это страсть. Это рок.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 733 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах в Брянске с наибольшим пассажиропотоком — это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, социальных объектов, восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничных муниципалитетов Брянщины. В правительстве отметили важность обеспечения теплом, водой, жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Министерстве иностранных дел России отметили, Москва будет применять гораздо более жесткие методы, чтобы разрушить все, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. В свою очередь, в Кремле заявили, накачивание киевского режима оружием не способствует переговорам и будет иметь крайне негативный эффект. Европейцы подталкивают Дональда Трампа к возобновлению контактов с Москвой по Украине, опасаясь российских ударов нынешней зимой, но одновременно требуют своего места за столом будущих переговоров. При этом Москва не раз подчеркивала, Европа утратила право претендовать на участие в принятии решений за своей милитаристской политики. В мировом сообществе растет запрос на мир, а европейские страны все больше оказываются в изоляции. Добавлю, Владимир Путин не раз акцентировал внимание, давить на Россию бессмысленно, а вот договариваться можно. Центр избирком изменит текст бюллетеней для голосования за партии на выборах в Государственную Думу. Теперь в документе останется 10 позиций. Следовательно, после выбытия «Яблоко» номер 2, после номера 1 «Единой России» будет следовать номер 3 «ЛДПР». Выборы в Государственную Думу в нынешнем году, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. В нынешних условиях давления, информационной войны эксперты предупреждают о возможных попытках Запада создать нервозную атмосферу. Нынешняя избирательная кампания уже сейчас признается экспертами самой сложной за всю историю страны. Тема этого года – безопасность. Центр избирком серьезно перестроил работу. Для иностранных наблюдателей ввели новые ограничения. Хотя их права на мониторинг официально сохранены, главное новшество – распространение жестких правил на все российские регионы. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Алло, хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1.5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжести их последствий. Ну это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которые, конечно же, помогают предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть. Но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования. В частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, суть до дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 24. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по линии платформы обратной связи от жителей региона поступает запрос на корректировку времени электронной выдачи талонов к врачам, которая в настоящее время стартует с началом календарных суток. Егор Ковальчук дал поручение Департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и передвинуть время на более удобное. Руководитель области отметил, в целом в брянском субъекте федерации ведется комплекс работ по увеличению доступности пациентам различных медицинских услуг. Современный корпус поликлиники номер 4 в Брянске на территории старого аэропорта переехали терапевтическое отделение, которое ранее располагалось в филиале на переулке Авиационном. В ближайшие месяцы сюда переведут и другие подразделения медицинского учреждения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, отвечает всем современным требованиям. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах в Брянске с наибольшим пассажиропотоком — это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. 4 санатория и 8 детских лагерей работают в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как сообщила в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко, директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева, в первую очередь путевки были предоставлены детям из приграничных районов и льготных категорий, чтобы ребята смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Известно, около 1300 брянских детей нынешним летом смогли отдохнуть за пределами региона. Они побывали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Туле. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, традиционно дети отдыхают за городом. Кроме того, были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной» лагеря «Огонек» за 4 смены приехали поправить свое здоровье почти 3000 детей не только из Брянской области, но и из луганского города Брянка. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничных муниципалитетов Брянщины. В правительстве отметили важность обеспечения теплом, водой, жилых домов и организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешат. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская область. Инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: приструнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: индекс погоды. Ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 733 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается.

0: начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь два радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах в Брянске с наибольшим пассажиропотоком — это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения, социальных объектов, восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничных муниципалитетов Брянщины. В правительстве отметили важность обеспечения теплом, водой, жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Министерстве иностранных дел России отметили, Москва будет применять гораздо более жесткие методы, чтобы разрушить все, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. В свою очередь, в Кремле заявили, накачивание киевского режима оружием не способствует переговорам и будет иметь крайне негативный эффект. Европейцы подталкивают Дональда Трампа к возобновлению контактов с Москвой по Украине, опасаясь российских ударов нынешней зимой. Но одновременно требуют своего места за столом будущих переговоров. При этом Москва не раз подчеркивала, Европа утратила право претендовать на участие в принятии решений за своей милитаристской политики. В мировом сообществе растет запрос на мир, а европейские страны все больше оказываются в изоляции. Добавлю, Владимир Путин не раз акцентировал внимание, давить на Россию бессмысленно, а вот договариваться можно. Центр избирком изменит текст бюллетеней для голосования за партии на выборах в Государственную Думу. Теперь в документе останется 10 позиций. Следовательно, после выбытия «Яблоко» номер 2, после номера 1 «Единой России» будет следовать номер 3 «ЛДПР». Выборы в Государственную Думу в нынешнем году, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. В нынешних условиях давления, информационной войны эксперты предупреждают о возможных попытках Запада создать нервозную атмосферу. Нынешняя избирательная кампания уже сейчас признается экспертами самой сложной за всю историю страны. Тема этого года – безопасность. Центр избирком серьезно перестроил работу. Для иностранных наблюдателей ввели новые ограничения. Хотя их права на мониторинг официально сохранены, главное новшество – распространение жестких правил на все российские регионы. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на полтора года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжесть их последствий. Ну это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей возрасты от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которая, конечно же, помогает предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, ну почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть. Но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования. В частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, суть до дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: За баранкой!

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по линии платформы обратной связи от жителей региона поступает запрос на корректировку времени электронной выдачи талонов к врачам, который в настоящее время стартует с началом календарных суток. Егор Ковальчук дал поручение Департаменту здравоохранения проработать данный вопрос и передвинуть время на более удобное. Руководитель области отметил, в целом в брянском субъекте федерации ведется комплекс работ по увеличению доступности пациентам различных медицинских услуг. Современный корпус поликлиники номер 4 в Брянске на территории старого аэропорта переехали терапевтическое отделение, которое ранее располагалось в филиале на переулке Авиационном. В ближайшие месяцы сюда переведут и другие подразделения медицинского учреждения. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену, отвечает всем современным требованиям. Стало известно, по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Работу транспортного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время продолжается обновление подвижного состава. В рамках профильной программы с привлечением средств из федерального бюджета приобретено 19 автобусов большого класса. В ближайшее время они выйдут на самых востребованных муниципальных маршрутах. В Брянске с наибольшим пассажиропотоком это 37А, 106А и 5А. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Новый маршрут номер 4А уже работает на территории старого аэропорта, где он необходим, при наличии действующей инфраструктуры и социальных объектов, а также массовой жилой застройки. Ряд муниципальных маршрутов по просьбам жителей будет продлен. График и схема движения постоянно анализируются, вносятся необходимые коррективы для удобства пассажиров. 4 санатория и 8 детских лагерей работают в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как сообщила в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко, директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева, в первую очередь путевки были предоставлены детям из приграничных районов и льготных категорий, чтобы ребята смогли отдохнуть и укрепить здоровье. Известно, около 1300 брянских детей нынешним летом смогли отдохнуть за пределами региона. Они побывали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Туле. Как ранее сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, традиционно дети отдыхают за городом. Кроме того, были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе школы и спортивных организаций. В составе оздоровительного комплекса «Лесной» лагерь «Огонек» за 4 смены приехали поправить свое здоровье почти 3000 детей не только из Брянской области, но и из луганского города Брянка. В Брянской области полным ходом идет подготовка к зиме всех систем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы проведения предстоящего отопительного сезона обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, чтобы каждый муниципалитет получил паспорта готовности. По словам руководителя области, это должно находиться на особом контроле у всех глав муниципальных образований. Как отметил Егор Ковальчук, топливно-энергетический комплекс Брянщины работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть все необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничных муниципалитетов Брянщины. В правительстве отметили важность обеспечения теплом, водой, жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Завтра в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Я здесь не был 100 лет.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобильный парк России переживает стремительное старение. Средний возраст легковых автомобилей в России уже перешагнул отметку в 15 лет. Причем существенный рост этого показателя наблюдается в последние годы. Данная тенденция негативно сказывается на безопасности дорожного движения. По мере увеличения срока службы транспортных средств возрастает и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием. Так что же ждать дальше и к чему стремиться? С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Согласно аналитическим данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России аккурат подобрался к 15,5 годам. Этот показатель остался неизменным за последний год, однако за последние несколько лет произошло заметное старение автопарка, увеличившись примерно на треть. Для иллюстрации, в 2011 году средний возраст российского автомобиля чуть-чуть не дотягивал до 12 лет. К 2016 году данный показатель перешагнул отметку в 12 лет и подобрался к 13 годам. Уже в 2021 году он составляет почти 14 лет, и за последние 5 лет увеличился еще более чем на 1,5 года. Всем же понятно, что увеличение среднего возраста транспортных средств напрямую сказывается на статистике дорожно-транспортных происшествий. Я уже неоднократно вам рассказывал о стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую утвердил президент России. Отмечается, что с увеличением срока службы автомобилей возрастает вероятность технических неисправностей и тяжести их последствий. Ну это же ежу понятно, да? Даже при полной исправности автомобилей в возрасте от 15, а то и 20 лет уступают современным моделям в плане безопасности и своих конструктивных особенностей. Многие устаревшие модели попросту не оснащены современными системами активной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, которые, конечно же, помогают предотвратить различные аварийные ситуации. Также отсутствуют или менее эффективны системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности и преднатяжители ремней, предназначенные для минимизации травм при неизбежном столкновении.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно все той же утвержденной стратегии, одним из ключевых направлений повышения дорожной безопасности и сокращения числа ДТП в нашей стране является содействие обновлению парка с акцентом на транспортные средства с улучшенными показателями безопасности. Аналитики практически в один голос кричат: текущие темпы продаж новых автомобилей недостаточны для снижения среднего возраста машин в нашей стране и даже для поддержания его на текущем уровне. Более того, при сохранении данной тенденции через 5-7 лет средний возраст легковых автомобилей в нашей стране вообще превысит 20-летнюю отметку. Расчеты показывают, при существующем парке 47-48, почти 50 миллионов автомобилей для ровного счета. Для предотвращения старения автопарка необходимо ежегодное обновление как минимум 2 миллионов автомобилей. Для активного снижения среднего показателя требуется реализация почти 2,5 миллионов новых автомобилей ежегодно. Одним из действующих инструментов стимулирования покупки новых автомобилей, разумеется, является программа утилизации старой техники. Владельцам списанных машин предлагается сертификат, предоставляющий скидку на приобретение нового автомобиля до отечественного производства. Такая инициатива, реализованная еще в 2010-2011 годах, продемонстрировала свою эффективность, конечно же, увеличив продажу новых автомобилей почти на треть, но параметры данной программы уже просто морально устарели и не выдерживают никакой критики. В качестве еще одного стимула для автомобильного рынка предлагается модификация программы льготного автокредитования, в частности, переход от текущей системы, где банки получают компенсацию процентов по кредитам, к прямым субсидиям для определенных категорий покупателей. Такой подход позволит направлять средства напрямую отечественным производителям, минуя посредничество банков. Что же происходит в настоящий момент? Человек и рад бы купить новую машину, но налоги, утилизационные сборы, а потом еще и кредитные ставки просто не позволяют это сделать физически. Ну а пока, друзья, суть до дела, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения как главный гарант безопасности. Удачи!
0: За баранкой!

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление – около 733 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Страсть. Это

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Песен слишком много.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Плюс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: города. 3.2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.